0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
4: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
7: доставка на работу и обратно.
6: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
12: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
13: Ждем в Доброцене.
14: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
15: Ты узнаешь его из тысячи.
16: По словам, по глазам, по голосу.
15: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Нет, не надо. Скажи, что...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН-56-55-28-716.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
9: Прозрачные цены.
8: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
9: Со стороны Квадро.
8: Green Auto.
10: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: Глава Минтранса назвал условия для появления в России беспилотных автобусов. Американцы запустили телескоп, способный собрать данные о миллиардах галактик. Актер Юра Борисов без страховки забрался по стене на купол павильона «Космос» на ВДНХ. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Глава Минтранса Андрей Никитин назвал условия для появления в России беспилотных автобусов. Такой вид транспорта запустят после создания нормативно-правовой базы и получения доказательств 100% надежности системы в любых дорогах. Дорожных условиях. Безопасность людей – абсолютный непререкаемый приоритет, отметил Никитин. По его словам, необходимо до мелочей урегулировать вопросы безопасности движения, киберзащиты, страхования, распределения ответственности и требования к удаленным операторам. По этой причине он не стал называть конкретные даты запуска беспилотных автобусов. Ракетоноситель Falcon Heavy компании SpaceX успешно стартовала с новым космическим телескопом НАСА Нэнси Грейс Роман. Запуск состоялся с космодрома космического центра имени Джона Кеннеди, расположенного во Флориде. Устройство получило свое название в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, которую в научном сообществе принято называть матерью телескопа Хаббл. Основной этап миссии нового аппарата рассчитан на 5 лет. При этом в НАСА надеются, что по истечении этого срока работу телескопа удастся продлить еще на такой же период. Первые снимки, сделанные Нэнси Грейс Роман, планируется опубликовать в начале следующего года. Специалисты ожидают, что аппарат соберет информацию более чем о 2 миллиардах галактик. Он поможет исследовать процессы формирования и эволюции звезд, галактик и их скоплений, а также отследить, как с течением времени расширялась Вселенная. Актер Юра Борисов провел необычную промо-акцию на территории ВДНХ, приуроченную к выходу в прокат картины «Девятая планета», в которой он исполнил главную роль. Местом для зрелищного перформанса был выбран павильон «Космос». Артист в одиночку, без использования страховочного снаряжения и помощи каскадеров, поднялся по внешним лестницам на стену здания. Его маршрут пролегал до самого купола, являющегося высшей точкой сооружения. Восхождение заняло у актера всего несколько минут, хотя детали мероприятия организаторы держали в секрете до последнего момента, трюк привлек внимание большого количества посетителей выставки. Собравшаяся толпа наблюдала за тем, как Борисов ловко перемещается между лестничными пролетами на большой высоте, передает ТАСС. 24 сентября состоится премьера фантастического блокбастера «Девятая планета» с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум в главных ролях.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура – до плюс 10. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу – повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: Автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен. Там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня. Радио Ваня.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
9: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьники продолжат учиться 11 лет. Родители смогут вернуть часть денег за платные кружки и секции. В Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять сроки обучения, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Министр добавил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Важно, что вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание и оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. В Подмосковье с 1 сентября установили ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей. В регионе уже предусмотрены наказания за незаконные действия в отношении краснокнижных животных и растений. Что же касалось редких и исчезающих видов грибов, то их уничтожение оставалось вне сферы правового регулирования. Как уточнили в пресс-службе Московской областной думы, к краснокнижным относятся березовик розовеющий, ежовик короловидный, паутинник чешуйчатый, трутовик овечий и другие грибы. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает издание «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартовали 27 августа в столице. Ведущие все те же Яна Чурикова и Валя Карнавал. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Дождь по лужам, дождь по крышам. «Радио Ваня». Ближе и роднее.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распа

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
3: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48 38 10 48.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Осторожно, лето закончилось.
11: А классные цены в Скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
10: Следующая остановка – магазин «Скороход».
11: Во всех районах города.
12: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
14: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
15: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
16: Прозрачные цены.
15: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
16: Со стороны Квадро.
15: Green Auto.
17: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
0: Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
8: Автобусом из Омска. Петропавловск 1000 рублей. Келлеровка 1400. Кокшетау 2000. Щучинск 2200. Макинск 2500. Астана 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
1: Реклама на радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. На заправках начнут продажи топлива пониженного экологического класса. Для омских школьников заработает пересадочный тариф. И Омская телебашня включила праздничную подсветку в честь 1 сентября. Подробнее об этом прямо сейчас. Кабмин временно разрешил продажу на АЗС топлива экологических классов ниже Евро-5. Мера необходима для поддержания стабильности на внутреннем рынке, пояснили в Минэнерго. Особый режим установили на период с 1 сентября до конца июня будущего года. Ранее нефтезаводы могли поставлять такие марки горючего только по внутренним контрактам. Их продажи обычным автомобилистам оставались ограниченными. В ведомстве также отметили, что заправки сохранили обязанность информировать водителя о классе топлива в чеках и на табло. Сегодня российские школы примут около 18 миллионов учеников. 17 школ построили к новому учебному году. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сегодня порог школы впервые переступят 1,5 миллиона детей по всей стране. Добавлю, что омские школы примут более 11 тысяч первоклассников. Одним из лидеров по числу первоклассников в Омске станет новая школа микрорайона Серебряный берег. Примет учеников и обновленная 88-я гимназия. Накануне состоялось ее официальное открытие после капремонта. Здание было закрыто в 2020 году. В ходе работ школу отстроили заново и установили современное оборудование. Сегодня в Омске начинает действовать пересадочный тариф для школьных карт Омка. Теперь школьники могут бесплатно пересесть на другой автобус или троллейбус в течение 45 минут после первой оплаты. Сейчас такая опция есть только у карт Омка для граждан. Напомню, соответствующее решение приняли в июле депутаты горсовета. Пешеходный Любинский продлят до конца сентября. Об этом решении стало известно на оперативном совещании губернатора с членами регионального правительства. С начала работы проекта в этом году его мероприятие посетили около 900 тысяч человек. Последний раз в этом году Любинский перекроют вечером в пятницу 25 сентября, а возобновят движение в 20 часов воскресенья 27 числа. Напомню, ранее предполагалось, что проект «Пешеходный Любинский» завершится 30 августа. Омская телебашня включит праздничную подсветку в честь начала нового учебного года. Медиафасад украсят букварь, глобусы и портфель, грани телебашни, падающие листья, формулы и геометрические фигуры. Кроме того, на конструкции появится поздравление с началом учебы. Специальная подсветка включилась уже накануне. Сегодня ее можно будет увидеть с 20:30 до 23:30. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура – до плюс 10. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры – до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!

0: скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
2: Реклама на радио Ваня.
3: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
12: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
17: Ваня!

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
7: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34. И Ипатанский Денис Сергеевич. ОДРН 5650-28-716.
8: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. Встречай осень!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Школьники продолжат учиться 11 лет. Родители смогут вернуть часть денег за платные кружки и секции. В Подмосковье ввели штрафы за сбор краснокнижных грибов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять сроки обучения, заявил РИА Новости глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Министр добавил, что ведомство внедрило единые федеральные программы. Это значит, что качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны. Работающие родители могут оформить налоговый вычет и вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Важно, что вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание и оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть. В Подмосковье с 1 сентября установили ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей. В регионе уже предусмотрены наказания за незаконные действия в отношении краснокнижных животных и растений. Что же касалось редких и исчезающих видов грибов, то их уничтожение оставалось вне сферы правового регулирования. Как уточнили в пресс-службе Московской областной думы, к краснокнижным относятся березовик розовеющий, ежовик короловидный, паутинник чешуйчатый, трутовик овечий и другие грибы. Ваня Дмитриенко заменит Егора Крида в шоу «Голос дети». 20-летний артист станет новым наставником проекта. Об этом сообщает издание «Стархит». Вместе с Дмитриенко кресло жюри займут Полина Гагарина, Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. Дмитриенко стал самым молодым наставником в истории телепроекта. Съемки 13-го сезона стартовали 27 августа в столице. Ведущие все те же Яна Чурикова и Валя Карнавал. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: 13 октября. Стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
4: За шубой. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
6: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер Ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер Ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
7: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
8: 38 58 18.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53 42 80.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28. Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь – тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mevdiscount.ru. Телефон 500-554.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Осторожно, лето закончилось.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама на Радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от «Техэкспо» – надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Регионы продолжают рассматривать жесткие меры против продажи вейпов. Банки и МФО будут передавать судебным приставам сведения о взыскании долгов. В мире растет интерес к судоку и головоломкам.
2: 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС. С 1 марта 2026 года запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия Алания. Работа по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане.
1: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, а в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам весной 2027 года. Напомним, приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками.
2: В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила сразу несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, помогающих переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян.
1: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Берр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, ну, прям как в старых комедиях, два бигля, уничтожившие двухъярусный торт, зененхунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча, и пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 сентября. Неудивительно, что отмечается день рождения осени. А когда ей еще родиться, как не 1 числа? А еще, естественно, день знаний. Сегодня белые бантики, колокольчики, гладиолусы, в общем, все в кучу. Мы же решили отметить день благодарности коту. Вот такая вот история.
2: Ну да, коты могут быть идеальными компаньонами и помогать бороться со стрессом, но это не все. Благодаря им человек может быть здоровее, счастливее. Ученые из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа. Исследование длилось 20 лет. За это время в нем поучаствовали 4500 американцев. Среди них 2500 были владельцами кошек. Годом позже та же команда ученых установила, что наличие кошки снижает риск не только сердечного приступа, но инсульта и многих сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в способности этих домашних животных снимать тревогу и стресс. Как следствие, у людей нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений.
1: Просто я всегда подозревала, вместо того, чтобы идти в аптеку и платить за всяческие там химические препараты, возьми кота, приложи ко лбу, ну или что там у тебя болит? Что, аллергия на кота? Приложи лысую кошку, в конце-то концов.
2: Присутствие кошки не только положительно влияет на самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин, опять химия. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень элементарной напряженности. Домашние питомцы могут выступать в роли естественного успокоительного средства. В ходе опроса выяснилось, что 40% владельцев кошек и собак воспринимают своих любимцев как фактор, способствующий сну, поскольку они дарят чувство тепла, защищенности и спокойствия.
1: Самое главное, чтобы успокоительные средства не находились в поле зрения вашей кошки, потому что как-то раз мой кот нашел пузырек валерьянки. На этом историю я, пожалуй, закончу.
0: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура – до плюс 10. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу – повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Баня.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
1: Ждем в Доброцене. Акварель.

0: 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, вот и 1 сентября. Отдельно хочется поздравить, нет, не детей, родителей. Мне кажется, именно родителям в эти дни приходится тяжелее всего. Ну, во-первых, чадо надо собрать, нужно направить, настроить, нужно уговорить, что это надо. Ну, у некоторых так бывает. Ну, а дети что? Дети идут получать новые знания, ведь все мы когда-то были детьми и получали эти самые знания, да, по-другому. Да, немножечко были другие предметы. Девочки пекли на трудах пирожки. Для мальчиков, которые потом приходили со своими сделанными табуретками и угощались. Ходили на лыжах. Сейчас вот не во всех школах такая история бывает. В общем, чего только не было в наши школьные времена. Мы сегодня решили это дело вспомнить. Как оно было у вас? Какие предметы мы любили? Может быть, вы были обожателем астрономии? Сейчас тоже вот не во всех школах.
2: У меня пятерка была, кстати.
1: Вот, ты понимаешь? Или, например, я не помню, чтобы сейчас там у детей нынешних было черчение. Ну, может, у кого-то есть. Но у нас было черчение, и я чертила. Вот по этой вот бумажке, разлинованной в мелкую-мелкую-мелкую клеточку.
2: Чертяга.
1: Да. А какие любимые предметы были у вас, и почему вы их обожали? Может быть, у вас была прекрасная... Прекрасная преподавательница. Например, я знаю, что многие дети обожают там историю, потому что им интересно рассказывают, и многие же не любят, потому что, ну, монотонное повествование еще... Вот ты учился на историка, Алешка. Расскажи, пожалуйста, это в институте. Вот тебе интересно рассказывали? У тебя были какие-то люди, которые интересно рассказывали, а под которых ты хотел спать?
2: У меня были гениальные профессора, причем, как вот это не покажется странным, все одной ближневосточной...
1: Да?
2: Ну, это мастодонты были, ну, конечно, это Фролов, это Столяр, это замечательные специалисты по Древней Греции, по археологии. Ну, а гении, которые...
1: Это СПбГУ, да, если что, мало ли кто-то не в курсе.
2: Это Санкт-Петербургский университет, да, на начало 90-х годов. Слушайте, ну, это было очень круто, потому что, ну, ты купался в обаянии, в шарме интеллекта.
1: Мне кажется, если этого человека не остановить, то он эпитетов подберет такой... Такое количество, что эфирного времени не хватит, чтобы узнать, какие они были чудесные.
2: Да, но если поближе к школе, то скупая мужская пол-литровая слеза срывается с моих ресниц, когда я вспоминаю, сколько я денег потратил на подготовку своего сына к поступлению в 6-й класс английской гимназии в Санкт-Петербурге.
1: Слушай, а я вот про свою школу вспоминаю. У нас была чудесная учительница Галина Ефимовна. Это 20-я школа, город Киров.
2: Опять же, что-то ближневосточное показалось.
1: Человек, да. Человек, который привил любовь к математике через, я бы сказала, кнут. Вот, казалось бы, да, нужен кнут и пряник. Но Галина Ефимовна как-то делала так филигранно, что тебе этот кнут казался чуть ли не все высшим наслаждением. И в итоге я обожала геометрию. Я щелкала все эти теоремы просто... Вот. Ну, опять же, это все про нас. А мы-то про вас хотели узнать. Друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня». У нас есть телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». У нас есть канал в Максе. Давайте отправляйте уже своих школьников по местам. Присоединяйтесь к нам. И пишите, как это было у вас. Вспоминайте интересные случаи из школьных будней. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку Шоппер «Радио Ваня».
0: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны женщины, начнется денек напряженно, а к вечеру появится возможность пообщаться с добрыми друзьями.
2: Овны мужчины, чтобы не натворить чего лишнего, совершенно нормально будет чуточку полениться.
1: Тельцы женщины, ваши должники вполне возможно вспомнят о своих благодетелях.
2: Тельцы мужчины, не стесняйтесь говорить о своих победах и достижениях. Вам крайне необходима помощь влиятельных и компетентных людей.
1: Близнецы женщины, если вы будете внимательны, то обязательно узнаете много нового и полезного.
2: Близнецы мужчины, меньше делать, больше думать. Именно такая тактика принесет вам впечатляющие результаты.
1: Раки женщины, важные дела планируете на утро. Для вас это благоприятное и плодотворное время.
2: Раки мужчины, разумный эгоизм значительно облегчит вам жизнь.
1: Львы женщины, вы легко догадываетесь об истинных целях и поступках людей. В этом ваше несомненное преимущество.
2: Львы мужчины, вы в центре внимания, поэтому чуть-чуть самоиронии совсем не помешает.
1: Девы женщины, интуиция очень остра. Даже в неоднозначной ситуации вы быстро поймете, что к чему.
2: Девы-мужчины, отличный день для тех, у кого свободный график. Приоритеты вы ставите грамотно.
1: Весы-женщины, будет шанс заслужить уважение влиятельных людей и показать, на что вы способны.
2: Весы-мужчины, самая большая ваша неприятность – это ответственность. Лучше ее избегать.
1: Скорпионы-женщины, не обязательно проявлять инициативу в делах, поскольку удача сама идет к вам в руки.
2: Скорпионы-мужчины, что вам отлично удается сегодня, так это постановка целей и для себя, и для окружающих.
1: Стрельцы-женщины, вы легко справитесь даже с теми делами, которые до этого вызывали у вас жуткое раздражение.
2: Стрельцы-мужчины, твердость и неприступность – это формула успеха для вас.
1: Козероги-женщины, опыт подскажет, как лучше быть, и вы примете верное решение там, где другие бы точно промахнулись.
2: Козероги-мужчины, избавляйтесь от старых связей, они мешают вам развиваться и путают все карты.
1: Водолеи-женщины, не исключены денежные поступления. Причем они могут оказаться значительно больше, чем вы ожидали.
2: Водолеи мужчины, не бойтесь разочаровывать близких. Ну, разумеется, они верят в вас, но еще больше просто любят.
1: Рыбы женщины, появится уверенность в своих силах. Возьмитесь за что-то новое.
2: Рыбы мужчины, чем слаще слова, которые вы сегодня услышите, тем громче должен быть голос вашего разума.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня 1 сентября, день знаний, поэтому вспоминаем наши школьные годы, рассказываем самые интересные случаи, которые были в те прекрасные годы. Я учился 10 лет, кто-то 11.
2: Я тоже 10.
1: Кто-то 12.
2: Повезло.
1: Даже, да. Ну, да. То есть, ну, у меня 10 класса не было, я из 9 перескочил в 11. Аня Медведева отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Любила учиться, старалась только на пятерочке. У меня было несколько любимых уроков, из них, наверное, на первом месте была математика. А сейчас она пригодилась на работе и дома, когда надо, решаю в уме абсолютно без всяких калькуляторов. Привет моему другу Егору и всех с 1 сентября.
2: Еще одно сообщение от Максима, на этот раз в нашем канале в Максе Радио Ваня. Вы, кстати, тоже можете туда зайти и оставить. А еще можно оставить голосовое сообщение в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Лучшие из них прозвучат в эфире. А итак, Максим. Учиться особо не любил, но школу окончил без троек. Вот диктанты по-русскому давались сложно. Что я только не делал, чтобы остаться дома и не писать их в школе. Однажды, чтобы не писать очередной диктант, я отпросился в туалет и направился прямиком в яблочный сад. То есть у людей во дворе школы яблочный сад.
1: И сведение. Стал руками выжимать из яблок сидр.
2: Чтобы учителю проставиться.
1: Ну, конечно же, это же дальновидный мужчина нам пишет.
2: На самом деле Максим поймал пчелу. Поймал пчелу и зажал ее в руке. Надо ли говорить, что рука тут же распухла, и пока он дошел до класса, рука уже представляла собой практически баскетбольный мяч. Дошел до класса, но не сообразил сразу, что не той рукой зажал пчелу левой, а правая вполне себе учибельна. В общем, преподавательница жалилась и все равно разрешила ему не писать. Пронесло в очередной раз Максима. Пронесло с диктантом, естественно.
1: Это невероятно важное уточнение, спасибо.
2: Теперь я сам учитель с 14-летним стажем. Все отмазки знаю наизусть. Хорошего всем дня и отличного настроения. Я не знаю, если кто-то был у меня на странице ВКонтакте, да, Варвара Пивовара, вот, наверное, читали эту чудесную историю, как моя подруга не хотела сдавать экзамен по домре. Это было во втором классе школы общеобразовательной, и я ей сломала палец. Ну, как бы так получилось.
1: Не со зла.
2: По доброте душевной. Я спасала подругу.
0: Погода.
3: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-503-28-716.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на радио «Ваня».

мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Минцифра усилит контроль за VPN белыми списками. Основные работы на перекрестке Коневой 70 лет октября завершены, и Лионель Месси объявил об уходе из сборной. Подробнее об этом прямо сейчас. Минцифры ужесточила контроль за белыми списками сайтов. Мера введена для борьбы с незаконной рекламой и сервисами обхода блокировок, пишет РБК. Ведомстве напомнили, что за распространение рекламы и сервисов обхода блокировок действуют крупные штрафы – до 80 тысяч для граждан и до 500 000 рублей для юрлиц. Таиланд сократил срок безвизового пребывания для российских туристов вдвое – с 60 до 30 дней. Указ вступит в силу 15 сентября. Нововведения затронули граждан большинства государств. Эксперты связали решение с попыткой королевства усилить контроль за долгосрочным пребыванием иностранцев. При этом осталась возможность продлевать безвиз еще на месяц внутри страны. В Омске создадут медико-социальный кластер для участников СВО. В его состав войдут госпиталь для ветеранов войн, филиал центра протезирования и новый операционный корпус клинического медико-хирургического центра, который ведут в эксплуатацию в этом году. Об этом губернатор Виталий Хаценко рассказал на встрече с полпредом президента Анатолием Сирышевым. Кластер позволит расширить возможности по оказанию специализированной помощи, проведению операций, протезированию и реабилитации. В Омске завершилась реконструкция перекрестка улиц Коневой 70 лет октября. В ходе работ расширили проезжую часть, заасфальтировали тротуары, установили новые бордюры и обустроили подходы к пешеходным переходам. До конца недели подрядчик завершит монтаж знаков и нанесение разметки. Добавлю, на перекрестке оборудованы два правых канализированных поворота. Со стороны 3-й Енисейской в сторону Дмитриева и от Енисейской в направлении метромоста. Остановка 11-й микрорайон, которая ранее располагалась перед перекрестком и создавала помехи, была перенесена. Возвращенный ранее временно запрещенный левый поворот при движении от метромоста в сторону континента. Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. 39-летний нападающий назвал решение болезненным, но обдуманным. За сборную Аргентины Месси дебютировал в 2005-м. Вместе с национальной командой форвард выиграл чемпионат мира, завоевал золото Олимпиады и стал двукратным обладателем Кубка Америки. Это были новости.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. И, конечно же, мы решили поговорить про школу. Все мы там учились, как оно было, какие предметы нравились и почему. Вы пишите свои сообщения в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» или вот, пожалуйста, в нашем канале в Максе «Радио Ваня» Юлия Максимова. У нас школа была классная, но самый ад был, когда родителям приходилось возить нас по субботам только ради ритмики и шахмат. Это был полноценный предмет, и оценки ставили. Вот сейчас утром, когда на работу еду, думаю, ритмика и шахматы, ну, не так уж и плохо. Я вообще считаю, что учеба по субботам – это какая-то отвратительная вещь, потому что родители с понедельника по пятницу, ну, в основном, да, в большинстве своем работают, и в субботу вместо того, чтобы отоспаться, им нужно встать, чтобы проконтролировать ребенка, а то и отвезти его в школу, и потом еще забрать его из школы. А как же субботние полежалки, посиделки, посмотрелки телевизора?
2: Мария Михайловна Быкова, в школе самые любимые уроки были география и литература. Спектакли, которые мы ставили на уроках литературы, помним даже спустя 20 лет. Ирина Николаевна и Елена Брониславовна, спасибо вам за ваш труд. Моим детям повезло очень с учителем музыки Марией Юрьевной. Она умеет найти подход к любому ученику и с начальных классов в юных кадетах воспитывает чувство патриотизма.
1: Я вообще считаю, что от учителя очень многое зависит. И даже если, казалось бы, у тебя нет никаких абсолютно предпосылок любить физику, но твой преподаватель рассказывает так, что у тебя глаза на лоб лезут, ну ты явно, может, конечно, там физиком-ядерщиком не станешь, но в тему вольешься.
2: Вольешься, да, с легкостью индейца. Опять же, обаяние и интеллект творят настоящие чудеса.
1: Да, найдите хорошего учителя, и ваш ребенок будет отличником.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33-62-33. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
8: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Пивоварова и Окопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, всех с днем знаний. Соответственно, мы вспоминаем наши школьные годы, какие-то яркие истории. Ирина Кулик написала в наш канал в Максе, он так и называется, радио Ваня. Любимый предмет был биология, когда мы проходили тему животных. Меня попросила наша учительница Нина Григорьевна привести на урок собаку. А у меня на тот момент был далматинец. Это был самый замечательный день. А сегодня трое моих деток идут в школу в первый, в третий и, соответственно, в седьмой класс. Хочу пожелать им хорошей учебы, много позитивных моментов в школьной жизни. Лапочка дочка Анна и два сыночка Михаил и Дмитрий. Спасибо батарейке за хорошую музыку и позитивность.
2: Трое детей и школьников, мне кажется, это просто... С другой стороны, может, они друг другу помогают, особенно если семья дружная, да, старшие могут делать уроки с младшими. Вот как замечательно. Еще одно сообщение от Эдуарда Князева, на этот раз в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Помню, как однажды в школе учительница написала мне в дневнике: «Шепотом на весь класс позвал Юлю». Почему я шепотом начала говорить, я не поняла. Я до сих пор не понимаю, как это вообще технически возможно. То есть крикнуть шепотом я, оказывается, умел уже тогда. Школа — удивительное место, пишет Эдуард. Там тебя могут наказать даже за то, что ты разговаривал слишком тихо.
1: На самом деле это ошибка. Есть такое понятие — свистящий шепот. Меня постоянно наказывали за это и ставили отвратительные оценки за поведение. Я был вообще довольно вертлявым очкариком. Из-за зрения сидел на первой парте, меня постоянно отсаживали на Камчатку. И, соответственно, оттуда я, пытаясь быть тихим, говорил этим свистящим шепотом, который пробивал полностью весь класс.
2: Ты понимаешь, как бы, да, что получается, если заложить вертлявый, очкарик и шипит? Да ты кобра!
0: Ваня, радио Ваня, ближе и роднее.

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Во первых строках сего послания хочется поздравить всех школьников, студентов и родителей школьников и студентов с 1 сентября. Ну что, ребята, поехали. Надеюсь, все готовы. Ну, а мы сегодня здесь на радио Ваня вспоминаем, как это было у нас, у взрослых. Какие-то предметы, может быть, любимые наши, никак из памяти не можем выкинуть. И, может быть, какие-то случаи в школе происходили, которые тоже до сих пор помним. Как вот, например, это делает Лена. Написала она нам в наш канал в Максе радио Ваня. Вы тоже можете это сделать. До сих пор помню, когда наш класс учился во вторую смену. Раньше учились. Ты учился хоть раз во вторую смену, Леш?
2: Никогда.
1: А я училась, представляешь? А Лена тогда заболела и пробыла дома неделю. Ну и сам понимаешь, телефонов особо не было, мобильных, смс-ку не пошлешь.
2: Да, оперативности ноль.
1: Угу. И вот в понедельник идет Ленок в школу во вторую смену, заходит в класс, а там урок, причем четвертый. Какой позор, ну, казалось бы, а с другой стороны, вот ребята, одноклассники, ну, могли зайти передать, что Ленок, мы там учимся, если что.
2: Холодные, черствые люди.
1: Любимый предмет — музыкопение. До сих пор мы выступаем у нас в селе, в Доме культуры. Поздравляю всех учеников и учителей с праздником, с новыми знаниями. Ставропольский край.
2: Вита из Южной Кореи нам написала в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Ой, в школе очень любила уроки английского языка, прям one love. Учила и переписывала тексты песен Backstreet Boys, Britney Spears, смотрела фильмы на языке оригинала на английском, ходила в языковую школу, а потом собиралась поступать на лингвиста, но что-то пошло не так, и я стала юристом. Думаю, что все у тебя, Виточка, дорогая, так, потому что юрист, который обладает знанием нескольких иностранных языков, тем более базового английского, да, на котором говорит весь мир. В общем, это преимущество.
1: Мне вот интересно такую тему как-нибудь завести. Да, у нас были такие темы, и я думаю, они еще будут. Кем вы хотели быть и кем вы в итоге стали? А ведь есть еще другая история. Человек, наоборот, стал кем хотел быть, а потом понял, что он этим и не хотел-то и быть. Вот Санек пока еще в школе учится, но тоже отметился в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Я хоть и школьник еще, но отвечу, мне нравится русский, литература, информатика и физика. Они самые лучшие предметы, пишет Александр из Липецка. Кстати, вчера такую темку тоже увидела в интернете. Что для русского человека считается само собой разумеющимся, ну и вообще никакого удивления не вызывает, но очень бы удивился, например, американец. Так вот, один из ответов был: по-русскому 3, по-английскому 5.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: года.
1: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осторожно, лето закончилось.
5: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
5: Во всех районах города.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
4: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт siverok55.ru.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио «Ваня».

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Регионы продолжают рассматривать жесткие меры против продажи вейпов. Банки и МФО будут передавать судебным приставам сведения о взыскании долгов. В мире растет интерес к судоку и головоломкам.
2: 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС. С 1 марта 2026 года запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября такой запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия Алания. Работа по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане.
1: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать в Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, а в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно новым правилам, банки и МФО должны будут предоставить первый отчет приставам весной 2027 года. Напомним, приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связываться с должниками.
2: В мире растет интерес к судоку, головоломкам и бумажным задачникам. Как пишет РБК, газета «Вашингтон-Пост» выпустила сразу несколько материалов о когнитивных тренировках и занятиях, помогающих переключиться от постоянной цифровой стимуляции. Во Франции этим летом вырос интерес взрослых к учебным тетрадям с математикой, историей и грамматикой. Интерес к судоку, кроссвордам и логическим тетрадям усилился и у россиян.
1: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бер. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, ну, прям как в старых комедиях, два бигля, уничтожившие двухъярусный торт, зененхунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча, и пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 1 сентября. Неудивительно, что отмечается день рождения осени. А когда ей еще родиться, как не 1 числа? А еще, естественно, день знаний. Сегодня белые бантики, колокольчики, гладиолусы, в общем, все в кучу. Мы же решили отметить день благодарности коту. Вот такая вот история.
1: Ну да, коты могут быть идеальными компаньонами и помогать бороться со стрессом, но это не все. Благодаря им человек может быть здоровее, счастливее. Ученые из университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками помогает снизить риск сердечного приступа. Исследование длилось 20 лет. За это время в нем поучаствовали 4500 американцев. Среди них 2500 были владельцами кошек. Годом позже та же команда ученых установила, что наличие кошки снижает риск не только сердечного приступа, но инсульта и многих сердечно-сосудистых заболеваний. Все дело в способности этих домашних животных снимать тревогу и стресс. Как следствие, у людей нормализуется артериальное давление, снижается уровень холестерина и частота сердечных сокращений.
0: Просто я всегда подозревала, вместо того, чтобы идти в аптеку и платить за всяческие там химические препараты, возьми кота, приложи ко лбу, ну или что там у тебя болит? Что, аллергия на кота? Приложи лысую кошку, в конце-то концов.
1: Присутствие кошки не только положительно влияет на самочувствие, но и помогает справляться с повседневными трудностями. Во время поглаживания кошки человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин, опять химия. Он также известен как гормон нежности, любви и доверия. Благодаря этому возникает чувство спокойствия и снижается уровень элементарной напряженности. Домашние питомцы могут выступать в роли естественного успокоительного средства. В ходе опроса выяснилось, что 40% владельцев кошек и собак воспринимают своих любимцев как фактор, способствующий сну, поскольку они дали чувство тепла, защищенности и спокойствия.
0: Самое главное, чтобы успокоительные средства не находились в поле зрения вашей кошки, потому что как-то раз мой кот нашел пузырек валерьянки. На этом историю я, пожалуй, закончу.
2: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура – до плюс 10. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу – повышение температуры до плюс 18.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
10: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл 18+.
11: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
12: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
3: Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Алло!
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Привет, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, панда и олень какой-то. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали животное.
3: На картинке подсказки девушка со стаканом в руке. Но не подумайте ничего такого. В стаканчике синенькая жидкость, а ополаскиватель для горла. А может быть, она полощет зубы, потому что вот такие синенькие жидкости тоже созданы для того, чтобы после того, как вы почистили зубы пастой, еще и до кучи сверху для большего их отбеливания засинить.
2: Ну, не знаю, в моем варианте мотивация девушки абсолютно прозрачна. У нее голубые глаза, соответственно, голубые зубы под глаза. Зубы под глаза.
3: Скорее всего, все-таки она приболела и вот таким нехитрым способом пытается вылечить горло. Может, она вообще поет?
2: Я сейчас даже представил себе концерт, где ее представляется мужчина, немножко похожий на меня. Дамы и господа, встречайте, Ангина!
3: Кстати, была же такая певица Ангина.
2: Бла-бла-бла.
3: Да, еще на «Фабрике звезд». И мне она очень нравилась, но один раз, это же мем еще тот был, тех времен и народов. Она, значит, исполняла песню на детском празднике и была, ну, не просто в откровенном наряде, а прямо, скажем, в очень откровенном. А учитывая, что у Ангины очень энергичные песни, она под эту композицию...
2: Что-то вышло за рамки, так сказать, одежды?
3: Нет, за рамки не вышло, но вибрации были, скажем так, таковы.
2: А, понял, даже представил.
3: Вот, а причем эта одежда еще и блестящая была такая, знаешь, с металлическим отливом. Смотрелась, конечно. Нет, ну, наверное, в то время это было как-то... Вот если бы это сейчас произошло, мне кажется, там бы сейчас доказывай, что ты не в ту дверь зашел, там в детский сад, а хотел в ночной клуб, а там бы ничего не вышло. Так, друзья, возвращаемся к нашей замечательной девушке. Итак, что же она символизирует? Мы загадали, еще раз напомню, животное.
2: И автор одного из правильных ответов получит два билета на мюзикл «Великий Гэтсби», который состоится 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области.
1: Наверное, это мой рай.
4: Искать его отражение.
1: Радио Ваня ближе и роднее.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между

0: Опу, да. Зуб. Рыбы он, правда, набирает, а совсем даже ничего бы-то там
1: но
0: не было.
1: Ну, есть же, бывает же голубая рыба, например, голубой марлин.
0: Марлин. Я просто сериал сейчас смотрю, Марлен, и у меня, естественно, все в голове сразу же.
1: А, с Юрой Стояновым, да, шикарно.
0: Да-да-да, все переколбасилось. Ага, да-да-да. А еще у меня был в детстве хомяк, и он тоже, знаешь, набирал вот такие иные щеки, его звали Вася. У него была такая огромная башка и маленькая попка, ну, когда он набирал семечки.
1: Элегантно.
0: Так он, конечно, был весь пропорциональный довольно-таки. Как-то раз, я просто расскажу историю, как-то раз...
1: Пропорциональный хомяк.
0: Он сбежал, ну как, мы его выпускали гулять, он ходил по квартире и прибегал обратно к клетке, ну, его не было день, два, три, и мы, конечно, испугались за Васю и подумали, что все, Вася уже хана. А в углу комнаты стоял свернутый ковер. Знаешь, ковровая дорожка. Ну и, значит, мама взяла эту дорожку, вот так вот тряхнула, а оттуда вывалилась бордовая труха. Дорожка была бордовая. Мама развернула дорожку, а по краю дорожки прямо-прямо выемка. Прямо-прямо выемка. Вася залез в дорожку, свил там гнездо и жил там почти неделю, и изредка выходя ночью и подъедая там чего-то на кухне.
1: После чего питомцы стали звать Васька сепаратор. Сепарировался от хозяев, да?
0: Друзья, ну, конечно же, мы имели в виду сегодня енота, потому что девушка, да, полощет горло, у нас есть такой товарищ енот Полоскун, очень много правильных ответов, но мы сегодня решили поздравить Ксению.
1: Дорогая Ксюша, вы получаете два билета на мюзикл «Великий Гэтсби». Музыкальный театр имени Федора Шаляпина открывает новый театральный сезон. Ритмы джаза, гламур и роскошь. Встречаемся на вечеринке у Джея Гэтсби 9 сентября на сцене Дворца искусств Ленинградской области, 18+.
0: Знаешь, что самое интересное? Я только сейчас поняла, почему некоторые написали «слон». Ну, в хобот набрала, сейчас обратно выплюнет.
2: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 1 сентября, и кроме того, что это День знаний, на народном календаре, что мы видим? День Фёклы Свекольницы. Надо ли говорить, что назван этот день в честь, конечно же, свёклы. Наступала пора уборки этого незаменимого овоща. На Фёклу именинница свёкла, говорили в народе, особо не парясь над рифмой. На Руси свёклу употребляли с давних времен, причем как белую, так и красную. Ну, последнюю, конечно, ценили больше, в том числе и за ее целебные свойства, приписывали ей силу мягчительную, питательную, прохладительную, да слабительную. Более того, толченые листья свеклы прикладывали к воспаленным глазам после того, как ты прорыдался 1 сентября. А сырые коренья держали во рту от зубной боли.
2: Я смотрю, там они все бегали, эти древнерусские люди, облепленные различными лепесточками и листочками от разных болезней. Там на колешках подорожник, подоконник.
1: Да. На попе лопух. Так вот, а еще, друзья мои, из свеклы получается чудесный салат. Метелка. Это из сырой свеклы, капусты, морковки. Натираешь все это на терке, как корейскую морковку. Марийскую карковку. И, собственно, когда ты это все съедаешь, у тебя действительно происходит внутри тебя вычищающие процедуры.
2: Чистенько и внутри, и снаружи получается.
1: Да. Вообще, конечно же, из свеклы готовили в первую очередь супы. И названия как минимум двух из них нам известны. Это борщ и холодный борщ, холодная ботвинья. Квашеную свеклу бураки подавали зимой к вареной картошке. Честно говоря, квашеную свеклу не ела никогда, мне кажется. Я ела только капусту с подкрашенную
2: свеклой. Квашеная свекла, слушай, по-грузински капусту, да, которая действительно красится свеклой, а прям так, чтобы самостоятельно свеклу мариновали.
1: Вот. Может быть, кто-то подскажет рецептик. Ага. Ну и еще, друзья, по сегодняшнему дню гадали о том, какая будет вся осень. Например, если день теплый, то осень будет теплой. Если идет дождь, будет сырой. Ну и, конечно, еще сегодня день знаний. И вы думаете, если в народном календаре об этом не упомянуто, так упомянуто. Вот какие приметы. В этот день детям нельзя собственноручно заполнять школьный дневник. Это сулит плохую успеваемость. Ничего, еще успеете. На завтра оставьте. Сегодня все-таки торты. Да, день знаний. А девочки не должны завязывать на себе бантики своими руками. Доверить нужно это другому человеку. А то вот метки будут плохие. Я-то думаю, что моя двоечница на банты себе навязала.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: гнал за меня.
1: Погода.
2: По данным синоптиков, сегодня, 1 сентября, в Омске ожидается дождь. Дневная температура до плюс 10. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба и будет расти. В пятницу повышение температуры до плюс 18.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские вузы включили в учебные программы модули по беспилотникам. Водители смогут предъявлять права через национальную платформу МАКС. Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6.
2: Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Минобрнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более миллиона квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем.
1: В России запустили спецпроект «Выход-31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. На портале 31.рф собраны рекомендации, как распознать манипулятора в мессенджерах и не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности. Пишет РИА Новости. Попытки склонить молодых людей к совершению преступлений в России за последние месяцы существенно участились. Злоумышленники используют схемы с предложением легких денег или угрожают подросткам, что причинят вред их близким.
2: Водители смогут предъявлять через национальную платформу МАКС права и СТС. Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения, разрешающие предъявлять документы автомобилистов в цифровом формате. Также в ведомстве сообщили, что использование такого формата власти оставили добровольным. Кроме того, новые электронные свидетельства не заменили собой традиционные документы, а стали действовать наравне с ними. В министерстве также добавили, что полную техническую возможность для генерации кодов в приложении разработчики пообещали реализовать в ближайшие месяцы.
1: Американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA 6, об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что история актуальна даже для армии США. В 9-м инженерно-саперном батальоне военнослужащим, если они перезаключат контракт до выхода игры, обещают 4-дневный отгул. Релиз GTA 6 намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже называют этот день неофициальным праздником. Газета.ру пишет, что второй трейлер анонсированной игры только за первый день набрал почти 500 000 просмотров. Ожидается, что новый релиз побьет рекорды предшественников.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня». Все, что надо.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, начнется денек напряженно, а к вечеру появится возможность пообщаться с добрыми друзьями.
2: Овны, мужчины, чтобы не натворить чего лишнего, совершенно нормально будет чуточку полениться.
1: Тельцы, женщины, ваши должники вполне возможно вспомнят о своих благодетелях.
2: Тельцы, мужчины, не стесняйтесь говорить о своих победах и достижениях. Вам крайне необходима помощь влиятельных и компетентных людей.
1: Близнецы, женщины, если вы будете внимательны, то обязательно узнаете много нового и полезного.
2: Близнецы, мужчины, меньше делать, больше думать. Именно такая тактика принесет вам впечатляющие результаты.
1: Раки, женщины, важные дела планируйте на утро. Для вас это благоприятное и плодотворное время.
2: Раки, мужчины, разумный эгоизм значительно облегчит вам жизнь.
1: Львы, женщины, вы легко догадываетесь об истинных целях и поступках людей. В этом ваше несомненное преимущество.
2: Львы, мужчины, вы в центре внимания, поэтому чуть-чуть самоиронии совсем не помешает.
1: Девы, женщины, интуиция очень остра. Даже в неоднозначной ситуации вы быстро поймете, что к чему.
2: Девы, мужчины, отличный день для тех, у кого свободный график. Приоритеты вы ставите грамотно.
1: Весы, женщины, будет шанс заслужить уважение влиятельных людей и показать, на что вы способны.
2: Весы, мужчины, самая большая ваша неприятность – это ответственность. Лучше ее избегать.
1: Скорпионы, женщины, не обязательно проявлять инициативу в делах, поскольку удача сама идет к вам в руки.
2: Скорпионы, мужчины, что вам отлично удается сегодня, так это постановка целей и для себя, и для окружающих.
1: Стрельцы, женщины, вы легко справитесь даже с теми делами, которые до этого вызывали у вас жуткое раздражение.
2: Стрельцы, мужчины, твердость и неприступность – это формула успеха для вас.
1: Козероги, женщины, опыт подскажет, как лучше быть, и вы примете верное решение там, где другие бы точно промахнулись.
2: Козероги, мужчины, избавляйтесь от старых связей, они мешают вам развиваться и путают все карты.
1: Водолеи, женщины, не исключены денежные поступления. Причем они могут оказаться значительно больше, чем вы ожидали.
2: Водолеи, мужчины, не бойтесь разочаровывать близких. Ну, разумеется, они верят в вас, но еще больше просто любят.
1: Рыбы, женщины, появится уверенность в своих силах. Возьмитесь за что-то новое.
2: Рыбы, мужчины, чем слаще слова, которые вы сегодня услышите, тем громче должен быть голос вашего разума.
1: Здесь весы, Алексей Акопов.
2: И Овен, Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Сейчас «Звездотека».
1: Британский актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли, об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Гринт присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов Том Фелтон. Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 мая 2027 года, пишет РБК. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс.
2: Выставка культовых костюмов Фредди Меркьюри откроется этой осенью в Лондонском музее Виктория Альберта. Проект приурочен к юбилею. В сентябре легендарному фронтмену группы Queen исполнилось бы 80. Костюмы передала Мэри Остин, бывшая невеста и самый близкий друг Меркьюри, которой он завещал свой дом и личные вещи. В бесплатную экспозицию вошли 8 знаменитых образов, охватывающих всю карьеру музыканта. В том числе посетители увидят комбинезон крылья Меркьюри из клипа «Богемская рапсодия» и знаменитую королевскую мантию с короной из гастрольного тура 1986 года. Выставка называется «Прекрасные вещи». И, кстати, это цитата самого Фредди, который признавался, что хочет окружить себя изысканным беспорядком. Мэри Остин вспоминает, Меркьюри с самого начала понимал, что одежда для него инструмент, помогавший удержать внимание миллионов людей на стадионах.
1: А тем временем популярный российский сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на 6-й сезон. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Продолжение выйдет в 2027 году. Режиссером нового сезона стал Владимир Битоков, известный по проектам «Телохранители» и «Натали и Александр». В новых сериях агентства «Честные люди» под руководством главного героя Игоря Соколовского расследуют серию загадочных похищений девушек.
0: Звездотека. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь.

0: Захарова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. С праздником, с Днем Знаний. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о самых ярких моментах вашей школьной жизни и о тех предметах, которые по-прежнему любимы и лелеемы в памяти. Мила Страхова в группе «Радио Ваня» ВКонтакте пишет: во втором классе на продленке мы с Виталькой построили снежную крепость, а сынок учительницы параллельного класса, здоровенный, пузатый бугай, 14 лет, все разломал. Я посмотрела на Витальку и, увидев в его глазах и во всей осунувшейся фигуре горе и отчаяние, бросилась на этого кабана с кулаками и лупила его по пузу со стервенением. Выше просто не доставал. А он ржал, как конь, легко отбрасывая меня, и кричал своей матери, что чесала языком с остальными учителями: «Мам, глянь!» В итоге эта мама меня еще и наругала. От такой двойной несправедливости я с рыданием упала на снег. «Гады!» завершает свое гневное послание Мила.
2: Скажи, пожалуйста, а ты когда в школе учился, ты ходил в театральный кружок? Потому что у меня ощущение, что ты вместо школы ходил в театральный кружок.
1: Именно так и было, как, например, многие КВНщики вместо того, чтобы посещать
2: занятия
1: в университете.
2: Они посещали репетиции. Еще одно сообщение от Елены, на этот раз в нашем канале в Максе, радио Ваня. А я любила физкультуру. Моя учительница Вера Карповна. Кроссы и челночный бег я сдавала за ребят. Образование получила учитель географии. А дочка моя учитель биологии, а мама моя учитель русского и литературы, и стаж у нее 56 лет, пишет Елена, я еще раз напомню, из Санкт-Петербурга.
1: Света Ратникова ВКонтакте: когда училась в начальной школе, у нас в классе у доски лежала линейка, такая большая, ну, наверное, метровой длины, учитель не разрешал ее брать, и вот как-то на перемене один мальчик взял эту линейку и начал с ней играться, я решила ее отнять, чтобы положить на место, отняла. В этот момент заходит учитель в класс, видит меня с этой линейкой в руках и выгоняет меня вон.
2: Какая несправедливость.
1: Мне так обидно было. Я ушла в туалет и плакала там полтора часа.
2: Вообще, ребята, если в школе у вас что-то не получается, да, или какие-то проблемы возникают, это не конец жизни, ничего страшного. Даже если вам кажется, что сейчас-то несправедливо, это жизненный опыт.
1: Да, и самое главное, не молчать о своих проблемах.
2: Надежда, я свою первую линейку прогуляла. Первый класс просто должен был учиться как бы еще в детском саду, а уже со второго в настоящей школе. Вот мама меня и привела 1 сентября в детский сад. А линейка-то в школе! И пока мы добирались от детского сада до школы, все закончилось. Так и стояла я со своими родителями и смотрела на своих одноклассников со стороны, пишет Надежда из Белгородской области. Пускай это будет самая большая проблема, Наденька, в вашей жизни.
1: Присоединяюсь.
2: Что вы пропустили эту линейку.
0: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: И еще раз здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 1 сентября. Мы поздравляем от всей души и учителей, и родителей, и школьников, и студентов. Все утро мы вспоминали истории школьные, какие предметы нам нравились, что происходило с нами там, в стенах этих учебных заведений. И еще буквально парочку ваших сообщений дочитать хочется. Юлия Максимова. В 4 классе, помнится, стоял у меня рюкзак у парты на полу.

0: моя классная руководительница споткнулась об него и полетела. В общем, сломала руку и, кажется, потом не любила меня до последнего. Вот поэтому я в школах к партам нужно обязательно брать крючочки, чтобы дети могли вешать. А вот в нашу бытность мы складывали прямо в ногах такой был кармашек для портфеля, помнишь?
1: А, кстати, да, да. У нас был такой, да, были такие же, да, такие парты. Да. Причем самое интересное, что учительница сломала руку не нашей слушательнице, а себе. Юлия Николаева, привет из Лежнева. Моими любимыми предметами были физкультура и английский. На физкультуру я не ходила, а потом пробежала эстафету и годовая в итоге пятерка. А на английском просто протирала доску.
0: Протирала штаны.
1: Да, и получала четверки. Везде в анкетах и резюме пишу уровень английского, читаю и перевожу.
0: Ты знаешь, в 9 классе я переходила из одной школы в другую, чтобы закончить 10-11 класс в историко-правовом лицее. И когда учительница по английскому сказала, ты точно уходишь из нашей школы? Я сказала, да. Она говорит, ну хорошо, тогда я поставлю тебе 4. А так бы она мне 3 поставила. Друзья, мы от всей души сегодня поздравляем Анечку Фирсову. И вот какую историю прислала вам Аня. 1 сентября 1994 года я иду в первый класс. Соседка привезла большущий букет гладиолусов со своей дачи специально для меня. Меня поставили в пару с мальчиком Сашей. И пока мы с ним поднимались в наш класс, а подниматься надо было высоко, на 4-й этаж, а ножки маленькие у первоклашки, мы успели с ним поругаться. Но я его и отлупила этими гладиолусами. Они все осыпались. Пришлось моей первой учительнице подарить просто палки. Благоухающие палки.
1: Палки для училки. Аня, ну это просто гениально. Вы знаете, мы ни секунду не сомневались в своем выборе
0: победителя. Да, Анечка, да. Фирменная сумка шопера «Радио Ваня» сегодня достается вам. Друзья, всех еще раз поздравляем с Днем Знаний.
2: Батарейки. Очень полезный энергетик на «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, лето закончилось.
7: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
6: Следующая остановка – магазин «Скороход».
7: Во всех районах города.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россияне получат свободный доступ к МРТ. Мэр рассказала о режиме работы нового светомузыкального фонтана. И в «Авангарде» раскрыли программу презентации команды. Подробнее об этом прямо сейчас. Водители смогут предъявить права через МАКС. Правительство утвердило изменения, разрешающие предъявлять документы автомобилиста в цифровом формате. Водители смогут показать инспектору QR-код водительского удостоверения и свидетельство о регистрации транспортного средства. Новые электронные свидетельства не заменили собой традиционные документы, а стали действовать наравне с ними. С 1 сентября россияне смогут делать МРТ в частных клиниках без направления врача. Такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему необходимо. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. Клиникам-нарушителям грозят штрафы. Новый светомузыкальный фонтан на территории Омской крепости в ближайшие недели будет работать ежедневно с 11 утра до 22 часов. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. В течение дня для фонтана предусмотрена смена нескольких сценариев. Днем он будет работать в традиционном формате, а после заката с 9 до 10 вечера в режиме светомузыкального шоу. Режим работы может меняться в зависимости от погоды, отметил глава города. Планируется, что фонтан будет работать до окончания теплого сезона, после чего его законсервируют на зиму. В Омске ищут инвестора, который вложит деньги в заморозку ягод. Для строительства предприятия определены на выбор 10 площадок. Инвестиционное предложение подготовило агентство развития инвестиций. По данным специалистов, на создание цеха шоковой заморозки ягод потребуется 350 миллионов. Окупится предприятие менее чем за 7 лет. Сырьем могут стать местные дикоросы и ягоды из омских питомников. Инвестору также обещают ряд преференций. «Авангард» представил программу презентации команды. Она пройдет в пятницу 4 сентября в сквере возле СКК «Блинова». В 16 часов начнут работу различные зоны активности, в том числе спортивные, гастрофестивали и автограф-сессия с игроками. Презентация команды намечена на 20 часов. На главной сцене пройдет представление игроков и тренерского штаба. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня. Настройся на осень.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 380528.
6: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня!
7: Мы с тобой шепотом спрашивали, что потом будет шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом спрашивали, что потом

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские вузы включили в учебные программы модули по беспилотникам. В нашей стране запустили спецпроект для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Миноборнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более миллиона квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем. В России запустили спецпроект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. На портале 31.рф собраны рекомендации, как распознать манипулятора в мессенджерах и не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности, пишет РИА Новости. Попытки склонить молодых людей к совершению преступлений в России за последние месяцы существенно участились. Злоумышленники используют схемы с предложением легких денег или угрожают подросткам, что причинят вред их близким. Восьмикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч» и чемпион мира 2022 года футболиста Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Легенда мирового футбола отметил, что перед тем, как принять решение, он очень долго думал над таким серьезным шагом. «После долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня. Но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал он на своей странице в одной из соцсетей. Месси поблагодарил своих болельщиков за поддержку, которую он чувствовал на протяжении всех 20 лет, а также родных людей, которые не давали ему сбиться с пути. В начале августа футболист потерял отца Хорхе Месси, который не справился с тяжелой болезнью и ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он отметил, что после семейной трагедии еще больше уверен в том, что решение уйти из сборной является правильным. В составе национальной сборной футболист прошел путь до статуса национального героя. За национальную команду он сыграл 207 матчей, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: 8-933-62-33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь, 3.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Телефон рекламной службы 53-42.

0: воскресенье. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала так красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
6: доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
11: Осторожно, лето закончилось.
12: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
11: Следующая остановка – магазин «Скороход».
12: Во всех районах города.
13: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
14: Реклама на Радио Ваня.
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо, надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.
17: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
18: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
17: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В России предложили ввести родительскую зарплату. Омские власти начали поиск подрядчика для ремонта улицы Чекалова. И в Советском парке выходные отметят День знаний. Подробнее об этом прямо сейчас. С сегодняшнего дня в России появилась возможность сохранять номер телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Согласно постановлению правительства, абоненты могут направить заявление о намерении перенести свой номер через официальный сайт оператора базы данных перенесенных номеров. В обращении необходимо указать переносимый номер и выбранного оператора. В течение получаса оператор базы данных определит возможность перенесения номера. Если такая опция недоступна, заявителю сообщат об этом с указанием причины. Для россиян, которые не работают и занимаются воспитанием детей, предложили ввести ежемесячные выплаты – родительскую зарплату. Депутатская инициатива направлена главе Минтруда Антону Котякову. Средства на уровне минимального размера оплаты труда в регионе предлагают выплачивать до достижения ребенком 3 лет. Добавлю, ранее депутаты предложили обязать родителей выплачивать алименты детям до достижения ими 23-летнего возраста. Законопроект вскоре поступит в Госдуму. На ремонт улицы Чекалова выделили более 26 миллионов рублей. Аукцион по поиску подрядчика размещен на портале госзакупок. Работы запланированы на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной. Здесь обновят асфальт, установят новый бордюрный камень и обустроят тротуары. На дороге нанесут свежую разметку и заменят дорожные знаки. Итоги конкурса подведут 10 сентября. Работы должны быть завершены до середины октября этого года. На левом берегу обустроят светлую аллею за 2 миллиона рублей. Исполнитель работ уже определен. Пешеходная зона протяженностью более 400 метров появится на участке от улицы Дмитриева 2, дом 6, до дома 17/3 по улице Крупской. Система наружного освещения будет работать в автоматическом режиме и функционировать на солнечных батареях. Также проект общественников предусматривает установку лавочек и урн. Инициативный проект будет реализован до ноября. День знаний в Советском парке пройдет в выходные. Праздничная программа состоится в воскресенье, 6 сентября, начало в 2 часа дня. Как отметили в мэрии, организаторы решили перенести торжество с 1 сентября на ближайшие выходные, чтобы дать возможность семьям провести время на свежем воздухе и завершить летний сезон. Гостей ждут выступления творческих коллективов. Полная программа опубликована на сайте парка. Вход на мероприятие свободный. Это были новости.
0: Радио Ваня. Радио Ваня.

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: взял в Антикор.
1: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
2: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: 5 сентября в 10:00 открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск» для лиц старше 16 лет.
6: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
9: Реклама для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответить.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
2: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 5-650-22-716.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
0: Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские вузы включили в учебные программы модули по беспилотникам. В нашей стране запустили спецпроект для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Более 50 российских вузов включили в учебные программы модули по беспилотникам. Вместе с ведущими предприятиями разработано свыше 10 образовательных блоков по проектированию, сборке и эксплуатации дронов, сообщили в Миноборнауки. Там уточнили, что программы нацелены на применение беспилотников в сельском хозяйстве, строительстве и геологоразведке. Главная задача проекта – это подготовка до конца десятилетия более миллиона квалифицированных специалистов для отечественной индустрии беспилотных авиационных систем. В России запустили спецпроект «Выход 31» для защиты подростков от вербовки со стороны экстремистов. На портале 31.рф собраны рекомендации, как распознать манипулятора в мессенджерах и не стать соучастником теракта под угрозой шантажа и психологического давления. Организаторы напоминают подросткам и их родителям о статье 31 Уголовного кодекса о добровольном и своевременном отказе от совершения преступления, которое полностью освобождает человека от уголовной ответственности, пишет РИА Новости. Попытки склонить молодых людей к совершению преступлений в России за последние месяцы существенно участились. Злоумышленники используют схемы с предложением легких денег или угрожают подросткам, что причинят вред их близким. Восьмикратный обладатель престижной награды «Золотой мяч» и чемпион мира 2022 года футболист Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Легенда мирового футбола отметил, что перед тем, как принять решение, он очень долго думал над таким серьезным шагом. «После долгих раздумий я хочу сказать всем, что ухожу из национальной сборной. Это было болезненное решение, и оно до сих пор отзывается болью глубоко внутри меня. Но я понимаю, что сейчас подходящий момент», — написал он на своей странице в одной из соцсетей. Месси поблагодарил своих болельщиков за поддержку, которую он чувствовал на протяжении всех 20 лет, а также родных людей, которые не давали ему сбиться с пути. В начале августа футболист потерял отца Хорхе Месси, который не справился с тяжелой болезнью и ушел из жизни в возрасте 68 лет. Он отметил, что после семейной трагедии еще больше уверен в том, что решение уйти из сборной является правильным. В составе национальной сборной футболист прошел путь до статуса национального героя. За национальную команду он сыграл 207 матчей, забил 125 голов и сделал 68 результативных передач.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня». Твой. Этой осенью.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? «Грин Авто». Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны «Квадро». «Грин Авто».
3: За улыбкой поскорей приходите в «Акварель». Современная стоматология по честным ценам. До конца сентября акция. Имплантация 30 тысяч. Комплексная чистка зубов 4 тысячи. Центр инновационной стоматологии «Акварель». Звездова 132, корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Автобусом Вышим, Ханты-Мансийск, Сургут, Тобольск, Салым, Байковский, Пытьях и Горноправдинск. Такси до автовокзала бесплатно. Скидка на следующую поездку. Бронь билетов по телефону 518-818. Сайт severok55.ru.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
12: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продаптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Осторожно, лето закончилось.
9: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
8: Следующая остановка – магазин «Скороход».
9: Во всех районах города.
10: Хочешь свой дом, но участка нет?
11: В Евростиле знают ответ.
10: Нет накоплений на первый взнос?
11: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
10: Евростиль. Заезжай и живи.
11: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
13: Телефон рекламной службы 53

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Работающие родители имеют право на получение налогового вычета за платные секции и кружки своих детей. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ. Российская студия представит официальный трейлер онлайн-игры «Гардарики». В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В России работающие родители, опекуны и попечители имеют право на получение налогового вычета за платные секции и кружки своих детей. Об этом журналистам РИА Новости сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев. При ставке НДФЛ налога на доходы физических лиц 13% можно вернуть до 14 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил парламентарий. Он отметил, что налоговый вычет можно получить при оплате различных занятий, включая уроки музыки, рисования и иностранных языков. Однако организация, где обучается ребенок, обязательно должна иметь лицензию на образовательную деятельность. Росстандарт опубликовал новый межгосударственный ГОСТ, устанавливающий единые технические требования к электросамокатам, моноколесам и гироскутерам. Документ придет на смену национальному стандарту 2022 года и начнет применяться во всех странах ЕАЭС с 1 октября 2027, сообщает «Коммерсант». Новый стандарт требует ограничения скорости 7 до 25 км в час, обязательной установки фар, задних фонарей и звукового сигнала, а также автоматического замедления в медленных зонах через модули. В России сбор данных будет осуществляться через систему Aeroglonass, в других странах Союза через иные платформы. Пока ГОСТ носит добровольный характер, поэтому фактического взаимодействия устройств с системами мониторинга нет. И в завершении выпуска российская студия представит официальный геймплейный трейлер онлайн-игры «Гардарики» на выставке «Игропром», которая пройдет с 18 по 20 сентября в Москве. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе «Игропрома». На главной сцене фестиваля состоится премьера трейлера, а для представителей игровой индустрии и профильных СМИ студия проведет закрытый показ технической демо-версии. «Гардарики» — бесплатная онлайн-игра третьего лица с кооперативными элементами. Действие игры происходит в Руси XI века, а исторический сеттинг сочетается со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам предстоит исследовать древнерусский мир, участвовать в динамичных сражениях, проходить кооперативное подземелье и взаимодействовать с поселениями. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Осень наступила, отцвела капуста. Но дело даже не в этом, а в том, что наступил День знаний, друзья мои, с чем от всей души вас и поздравляю. Меня зовут Андрей Шмурай. Предлагаю сыграть в «Угадай фильм», и, наверное, несложно догадаться, что загадка сегодня будет на школьную тему. Правило неизменное, я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите наш телефон и номер 325-696, код города 812. Давайте послушаем.
0: «Угадай фильм».
2: Кто ответит? Какая сейчас в нашем классе произошла ошибка? Акула, пожалуйста.
3: Это не мы должны были поздороваться с Сероглазым, а он с нами.
2: Сероглазый, помоги нам исправить эту ошибку.
1: Лично я в детстве очень любил этот милый фильм. Если вспомнили его название, звоните. 325-696, код города 812. Победителю сегодня достанется красный, чудесный, фирменный шопер от радио «Ваня», который, я думаю, вполне себе можно будет использовать, в том числе и для хранения тетрадок и учебников, то есть для похода в школу. Еще раз с праздником, жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

0: фильм.
1: Ну что, друзья мои, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». День знаний наступил, а вместе с ним солнечная петербургская осень. Ну, это сегодня, посмотрим, что будет завтра. Дозвонилась к нам сегодня Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, конечно, привет.
1: Марина, поздравляю вас с Днем знаний. Имеете какое-то отношение к этому празднику?
2: Да, имею отношение, работаю в школе.
1: Да как нам повезло-то сегодня, боже ты мой. Я от всей души вас поздравляю с вашим праздником, Марина.
2: Спасибо огромное.
1: Прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Кто ответит? Какая сейчас в нашем классе произошла ошибка? Папула, пожалуйста.
4: Это не мы должны были поздороваться с Сероглазовым, а он с нами.
3: Сероглазый, помоги нам исправить эту ошибку.
1: Итак, рассказывайте, как же называется этот фильм?
2: Это фильм «Кыш и два портфеля».
0: Угадал!
1: Рад, что вы помните эту чудесную картину. И кто это такие? Кто такой Кыш? И кто такой два портфеля, остается выяснить.
2: Кыш – это собака, если я помню правильно. А два портфеля – это мальчик.
1: А почему его так прозвали?
2: Веселый, озорной. О, наверное, он носил два портфеля.
1: Нет, вы просто подзабыли чуточку. Старшеклассник 1 сентября взял и измерил его рост.
2: А, точно, точно, да.
1: Но все его задразнили, а потом, когда узнали, какой он хороший и как он любит свою собачку, все перевоспитались и дразнить его перестали. Ну вот, я, честно говоря, меня никто не измерял, но я и без измерений знаю, что фамилия моя всегда стояла в конце школьного списка в классном журнале, и на физре я всегда стоял последним, ну или в крайнем случае предпоследним. Но не особо комплексовал по этому поводу. Дело-то ведь, сами понимаете, не в росте, а в уме. Но это я сам себя...
2: Конечно.
1: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Марина, рад, что вы узнали этот фильм. От всей души вас поздравляю. Вам в подарок фирменный шопер от радио Вани достается. Ждем за подарочком. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Поздравляю сердечно всех родителей, учителей, детей. Всех-всех с Днем знаний. Все будем стремиться к знаниям. Ура!
1: Учение света, не учение тьма. Спасибо еще раз, Марина, еще раз с праздником.
2: Спасибо огромное.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее.

листопада. Сколько я искал тебя такую, ты даже не представляешь. Смотрю на тебя, а сердце замирает. Друзья кричат: постой, а я бегу с цветами, чтобы любить тебя не отпускай.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
3: Реклама на Радио Ваня.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Дизель-генераторные, газопоршневые установки и телекоммуникационные модули «Техэкспо» обеспечат надежную связь и электроэнергию на любом объекте. «Техэкспо» – надежный подрядчик. Техдефисэкспо.ру.
7: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 1 сентября, начало осени и День знаний от всей души. С этим праздником поздравляю всех, кто отправился сегодня грызть гранит науки, а также, конечно же, всех преподавателей и учителей. Друзья мои, с годами, конечно же, в школьной жизни многое что поменялось. Но сегодня хочется поговорить об одном атрибуте, который многие и многие годы остается нужным и неизменным. Речь сегодня о шариковой ручке.
0: Пятое место.
1: Первый патент на шариковую ручку получил в 1888 году американский изобретатель Джон Лаут. Его конструкция представляла собой баллон с краской и подпружиненным шариком и предназначалась для нанесения меток на мешки и ящики. Однако чернила часто вытекали или застывали на наконечнике.
0: Четвертое место.
1: Принцип работы шариковой ручки следующий. На конце стержня находится маленький шарик. При движении по бумаге он вращается, захватывая чернила из резервуара и переносит их на поверхность.
0: Третье место.
1: Spaceman – ручка, разработанная для использования в условиях невесомости, под водой и на жирной бумаге. Ее создал американский изобретатель Пол Фишер. Чернила в такой ручке находятся в специальном картридже под давлением сжатого азота.
0: Второе место.
1: В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 60-х годов прошлого века. Сначала их не разрешали использовать в младших классах школ, так как считалось, что с ними невозможно выработать правильный и красивый почерк.
0: Первое место.
1: Таким образом, авторучка – это не просто канцелярский предмет, а результат многолетних экспериментов и инженерных решений, который изменил культуру письма во всем мире. С праздником!
0: Великолепная пятерка! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собираются. Многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в Соединенных Штатах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Российские родители чаще всего впервые оформляют страховую защиту ребенку в 8 лет. Именно в первые школьные годы семьи начинают активнее задумываться о рисках, связанных с учебой, секциями, поездками и растущей самостоятельностью детей, сообщили газете.ру в одной из страховых компаний. Средний возраст родителей, приобретающих такой полис, составляет 38 лет. Нередко страхование ребенка становится частью общей финансовой защиты семьи. Клиенты одновременно оформляют программы на себя или нескольких родственников. Начало школьного периода – важный этап для всей семьи. Ребенок становится самостоятельнее, больше времени проводит вне дома, появляются школа, кружки, секции, поездки и другие активности, отметили эксперты. По их словам, среди оформляющих страховку россиян, имеющих детей, 16% воспитывают трех и более несовершеннолетних, а во всей клиентской базе доля многодетных семей составляет около 4%. Ограничения на перемещение маломерных судов по Неве в Санкт-Петербурге во время разведения мостов снимать не собирается, заявили ТАСС в Минтрансе. В ведомстве напомнили, что новое правило действует с 1 марта текущего года. Во время разведения мостов по Неве осуществляется движение караванов грузовых судов, отметили в министерстве. Там добавили, что ограничения в отношении маломерных судов связаны исключительно с обеспечением безопасного судоходства по реке. И в завершении выпуска: многодетный грызун по имени Восход стал самым толстым сурком в США по итогам голосования на сайте проекта по изучению сурков. По информации исследователей, грызун настолько толстый, что обошел семерых конкурентов. Восход живет в Колорадо и за последние 5 лет стал отцом многочисленного потомства. По словам исследователей, сурок особенно любит наблюдать за играющими детенышами, а после зимней спячки первым делом отправляется на поиски самок. Неделя толстых сурков проводится по аналогии с популярной неделей толстых медведей. Конкурс организовали в рамках научного проекта по изучению этих животных. Исследователи с 1962 года наблюдают за отдельными сурками в Колорадо, изучая их поведение, способы коммуникации и адаптацию к изменениям окружающей среды. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбираю.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
3: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Аквари.

0: корпус 1. Звоните 33 62 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
2: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
3: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
4: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
5: Потеря электропитания и связи не должна останавливать ваш бизнес. Телекоммуникационные модули, дизель-генераторные и газопоршневые установки от Техэкспо. Надежная связь и электроэнергия на любом объекте. Защитите бизнес от сбоев уже сегодня. Техдефисэкспо.ру.

0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер, который увидел свет в 2009 году и называется он «В ее шкуре». Картина, кстати, основана на реальных событиях. Если вкратце, там такая история. 15-летнюю Рэйчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца друг сажает в трамвай, в конце пути которого ее должен встретить отец. Однако, как вы понимаете, на конечной остановке девушки в трамвае не оказывается. Лично меня этот фильм очень впечатлил. Сильный, жизненный, как я уже сказал, не зря основан на реальных событиях. Очень красивая визуальная картинка, местами, я бы даже сказал, сказочная. И в первую очередь благодаря танцу главной героини. Музыка потрясающая, атмосферная. Сюжет не слишком загружен, но фильм, я уверяю вас, не скучный. Насколько полностью события в фильме соответствуют реальности, я, конечно, не знаю, однако каких-то серьезных нареканий по поводу всего происходящего у меня не возникает. Что самое противоречивое в этой картине, наверное, конечно, финал. Уверен, многие после просмотра, конечно же, задумаются. Кино на вечер. В ее шкуре. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности пьяных осах. Дело в том, что насекомые в данное время года находят немало гниющих, забродивших фруктов и активно ими питаются, в результате чего и наступает состояние, схожее с опьянением. Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска аллергики, а также дети и пожилые люди. Да и любому человеку лучше не связываться со злобными насекомыми, которые и в трезвом виде ведут себя не самым добрым образом. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обратиться к специалистам, забыв о самостоятельности. Прислушайтесь к этому совету, дабы избежать свидания с пьяными осами. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Автобусом из Омска. Петропавловск – 1000 рублей. Кемеровка – 1400. Кокшетау – 2000. Щучинск – 2200. Макинск – 2500. Астана – 3000. Купи билет и получи скидку на следующую поездку. Такси до автовокзала бесплатно. Есть билеты и на обратную поездку. Бронь билетов по телефону 518 800.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: 5 сентября в 10:00. Открытая тренировка «Супер-ниндзя» в Омске. Профессиональные тренеры и участник шоу «Супер-ниндзя» ждут тебя в ниндзя-зале «Армиру». Регистрация в группе СТС «Омск». Для лиц старше 16 лет.
4: Осторожно, лето закончилось.
2: А классные цены в скороходе остаются. Новая коллекция комфортной обуви от 1700 рублей. Магазин «Скороход». Красивые, стильные, удобные модели на любой вкус.
4: Следующая остановка – магазин «Скороход».
2: Во всех районах города.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни – повышение температуры.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: 13 октября стендап-комик Артем Винокур с программой «Все как у взрослых». Честный и смешной разговор о жизни после 30. 13 октября. Концерт-холл. 18+.
7: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Радио «Ваня» в городе «Осень».

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнитель Сергей Лазарев в официальном телеграм-канале экстренно предупредил поклонников о новой волне мошенничества, нацеленной на доверчивых подписчиков. Артист зафиксировал появление фальшивого аккаунта-двойника, который в точности копирует контент его верифицированной страницы и, более того, создал параллельный чат, куда в массовом порядке были добавлены пользователи, подписанные на реального Лазарева. Таким образом, люди думают, что это я их добавил. Чат был создан аккаунтом с моим именем и якобы значком верификации. Это фейки, просто эмодзи в виде голубой галочки, написал исполнитель, обратив внимание на примитивную, но эффективную схему обмана с использованием визуальных имитаций. В связи с угрозой Сергей Лазарев призвал фанатов к решительным действиям, активно бросать страйки и направлять жалобы администрации платформы на злоумышленников, действующих от его имени. Помимо создания ложного сообщества, певец раскрыл и финансовую подоплеку аферы. Этот аккаунт предлагает различные виды заработков и прочие лабуды. Это мошенники. Не вздумайте ничего переводить и не воспринимайте никакую информацию от этих аккаунтов и чатов, подытожил Лазарев и призвал подписчиков к бдительности.
0: Звездный час.

0: в интервью Vogue Australia. По словам певицы, она увидела Робби во время деловой встречи и подумала, что актриса, возможно, находится в городе одна. «Эй, в городе еще одна австралийка! Не хочешь ли встретиться?» Примерно так Кайли сформулировала свое приглашение. Однако Марго Робби сначала совершенно иначе поняла инициативу знаменитой соотечественницы. Позже актриса призналась Миноук, что решила, будто ее приглашают на какое-то благотворительное мероприятие или деловую встречу. Но никаких официальных поводов не было. Кайли просто захотела познакомиться поближе с Марго. В итоге они встретились и, как вспоминала певица, выпили достаточно, чтобы избавиться от неловкости первого знакомства. Встреча состоялась еще до выхода фильма «Барби» примерно в 2016 году. Однако, как вы понимаете, воспоминания до сих пор сохранились.
1: Звездный час. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 2 сентября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 8, днем плюс 14. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В ближайшие дни повышение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
2: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-503-28-716.
3: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на радио Баня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
6: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня 1 сентября, начало осени и День знаний. От всей души с этим праздником поздравляю всех, кто отправился сегодня грызть гранит науки, а также, конечно же, всех преподавателей и учителей. Друзья мои, с годами, конечно же, в школьной жизни многое что поменялось. Но сегодня хочется поговорить об одном атрибуте, который многие и многие годы остается нужным и неизменным. Речь сегодня о шариковой ручке.
0: Пятое место.
1: Первый патент на шариковую ручку получил в 1888 году американский изобретатель Джон Лаут. Его конструкция представляла собой баллон с краской и подпружиненным шариком и предназначалась для нанесения меток на мешки и ящики. Однако чернила часто вытекали или застывали на наконечнике.
0: Четвертое место.
1: Принцип работы шариковой ручки следующий. На конце стержня находится маленький шарик. При движении по бумаге он вращается, захватывая чернила из резервуара и переносит их на поверхность.
0: Третье место.
1: Spaceman – ручка, разработанная для использования в условиях невесомости, под водой и на жирной бумаге. Ее создал американский изобретатель Пол Фишер. Чернила в такой ручке находятся в специальном картридже под давлением сжатого азота.
0: Второе место.
1: В СССР шариковые ручки получили распространение в конце 60-х годов прошлого века. Сначала их не разрешали использовать в младших классах школ, так как считалось, что с ними невозможно выработать правильный и красивый почерк.
0: Первое место.
1: Таким образом, авторучка – это не просто канцелярский предмет, а результат многолетних экспериментов и инженерных решений, который изменил культуру письма во всем мире. С праздником!
0: Великолепная пятерка!

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Сегодня история из жизни. Одна моя знакомая пошла на свидание с мужчиной поздним вечером после работы. Мужчина был уже достаточно, скажем так, зрелым. Девушке на тот момент было 25, ему 34. Так вот, он подъехал на машине и повез девушку неизвестно куда. Приехали они, значит, в незнакомый район, вышли из машины и пошли гулять. Тут у него неожиданно звонит телефон. Это, оказывается, была его жена, которая интересовалась, где же он сейчас находится. Он и говорит: «Извини, жена нервничает, что уже поздно, а меня нет дома. Пора ехать». И вы знаете, укатил. Девушка в шоке. Она не знала, где находится и что это за район. Долго приходила в себя, потом долго ловила попутную машину. Видимо, вызов такси был недоступен. А утром, что вы думаете, как ни в чем не бывало, перезвонил и спрашивает: «Привет, как ты? Когда встретимся в следующий раз?» О эмоциях барышни лучше умолчу. А ответ на вопрос: никогда. Друзья мои, будьте разборчивы вот в таких знакомствах. Любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Вот танцуют девочки, кольца, серьги, фенечки. Вот танцуют мальчики, девочки влюбляются. Только бы родители это не увидели, не забрали нас домой.

0: за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам драматический триллер, который увидел свет в 2009 году, и называется он «В ее шкуре». Картина, кстати, основана на реальных событиях. Если вкратце, там такая история. 15-летнюю Рэйчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца друг сажает в трамвай, в конце пути которого ее должен встретить отец. Однако, как вы понимаете, на конечной остановке девушки в трамвае не оказывается. Лично меня этот фильм очень впечатлил. Сильный, жизненный, как я уже сказал, не зря основан на реальных событиях. Очень красивая визуальная картинка, местами, я бы даже сказал, сказочная. И в первую очередь благодаря танцу главной героини. Музыка потрясающая, атмосферная. Сюжет не слишком загружен, но фильм, я уверяю вас, не скучный. Насколько полностью события в фильме соответствуют реальности, я, конечно, не знаю, однако каких-то серьезных нареканий по поводу всего происходящего у меня не возникает. Что самое противоречивое в этой картине, наверное, конечно, финал. Уверен, многие после просмотра, конечно же, задумаются. Кино на вечер. В ее шкуре. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности пьянства.

0: его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обратиться к специалистам, забыв о самостоятельности. Прислушайтесь к этому совету, дабы избежать свидания с пьяными осами. Вот такая штучка.
1: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом.

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: без тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.